Нравится мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом,

когда же праздничий капец на нашу улицу придет, как благодать. И я надеюсь, буду ждать, когда же праздничий капец на нашу улицу придет, как

Жую да шашлычок под коньячок, и соус остренький к нему желательно. Нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

духовных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь,

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто мило, вот только петь не умеет она. Значит, песням от

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорей отзови.

Ты чудак, ты мой выдумщик старый, говорит мне с улыбкой жена. Не поверю, чтоб ты без гитары

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Вернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, не признаться.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: шансон, реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй эскуза.

0: Ван – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио. Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317. За ней сквозь призмы

Точно в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. Оп!

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Песни дочки, завещавшей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых

0: состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
0: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
0: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
0: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

«Скай, ты выпита» другим. Слова из песни «Прощание с Исидорой» на волне хорошего радио. Так-то оно так, но не все явно поднятые бокалы, потому что сегодня, если посмотрите на календарь, день железнодорожника и день ВДВ. И наше поздравление всем причастным в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Чувствуется, что поздравлений сегодня в программах только для вас будет огромное количество. Но это все впереди. Женщина, которую не встретил посвящение, звучит на хорошем радио.

Зеленые-зеленые. Название этой композиции, побывавшего в эфире хорошего радио. Туда, где все зеленые-зеленые, даже в конце октября зовем вас отдохнуть на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября он пройдет в Турции на берегу Средиземного моря. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. А именно, какие артисты вместе с нами собираются поехать отдыхать. Это и Михаил Шафутинский, и Султан Лагучев, и Алексей Брянцев, и Евгений Григорьев, и многие-многие другие для лиц старше 12 лет. Это информация. Обращайтесь на наш сайт radioshanson.ru за полным списком артистов, потому что, глядя на этот список, понимаете, что песен будет море.

Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холмом.

«Сердце бьется в закрытую дверь» отзвучало на волне шансона. На очереди одна из песен Артура Руденко. Еще несколько дней назад на курорте в море плескался Артур, но уже успел вернуться к работе. На сцену, говорит, после отдыха полон сил. В ближайшие день-два обещал рассказать, как будет выглядеть его гастрольная афиша августа. Ну а пока, красиво живите!

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Свежая песня Игоря Слуцкого под названием «Ошибка». Никакой ошибки нет. На этой неделе вполне закономерно вы, благодаря голосованию, добавили в хит-парад «Шансон года» эту композицию. Но пока на 12 месте, на 12 строчке. Для того, чтобы продвинуть песню чуть выше, зайдите на наш сайт radioshanson.ru и там за композицию Игоря Слуцкого проголосуйте.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Президент подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса. Он напомнил о героизме железнодорожников в годы войны, отметил их вклад в обеспечение СВО и поблагодарил за работу. Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на 2026-27 учебный год. Общий объем таких занятий не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов в начальной школе, 1700 часов в основной и 680 в старшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Также в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли разговоры о важном «Россия. Мои горизонты. Орлята. Россия». Кроме того, отмечены военные учебные сборы, начальная военная подготовка и курс финансовой грамотности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, основная задача ведомства – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, может быть, красивые года и тают без остатка, но с музыкой, с песнями совсем не так. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Пока. Это следующая песня, которая звучит на волне хорошего радио в студии. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

О старом дворике, да под гитару. Валерий Курас на волне хорошего радио. Ну, а на очереди дуэтная песня Таисии Повалий и Стаса Михайлова, который на днях очень эмоционально высказался по поводу отношения к себе. Говорит, нравится мой внешний вид, не нравится. Нравится, как одевается борода, у него зуб не те, волосы не те. Живет он так. И то, как живет, и делает его как раз-таки Стасом Михайловым, единственным и неповторимым. «Что с тобой? Как же я?» на радио «Шансон».

0: моей карете.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Вот в таком танцевальном ритме, как в песне «Роза черная» или как в следующей композиции под названием «Лети», и пройдет наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября на столичной лайф-арене. Возрастное ограничение 12+. Несколько часов любимой музыки. Танцы гарантированы, энергичное, отличное настроение. Не забывайте, самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что было, подытоживает Владимир Ждамиров. Говорит, если его песни на улице и исполняют уличные музыканты, это значит только одно, что его композиции ушли в народ. И это для артиста очень и очень приятно. Песня под названием «А все вернется» звучит уже на волне хорошего радио, потому что музыки много, а шансон один –

0: голосом.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Министерство иностранных дел опровергло слухи о запрете оформления загранпаспортов через МФЦ. Ранее такая информация распространилась в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства. В МИД пояснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и обращаются за услугой через само ведомство. Для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. В соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки. Всего Россию представляли 4 школьника, включая 3 москвичей. Уточняется, что олимпиада по лингвистике состояла из 2 туров, к которым команда усердно готовилась на учебных сборах Центра педагогического мастерства. Школьники решали задачи на семантику и числительные, а также проходили пробную олимпиаду по условиям, приближенную к реальным соревнованиям. УАЗ сделал народное название «Буханка» официальным для автомобилей семейства СГР «Старый грузовой ряд». Новое наименование внесено в прайс-листы производителя, брошюры и каталоги аксессуаров, пишет газета.ру. При этом в технической и сопроводительной документации автомобили линейки продолжают обозначаться прежними цифровыми индексами. Кроме того, 68-летнюю модель усовершенствовали. Теперь на сайте УАЗ-450 представлен в 5 модификациях – автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой и грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Вот так же календарь сегодня кричит. Ау, ау, люди, буквально, потому что кто у вас служил в ВДВ, кто у вас железнодорожник, обязательно родных, близких поздравьте. Сегодня, можно сказать, двойной праздник или даже тройной, учитывая, что календарь показывает еще и в воскресенье. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая песня «А в деревне» будет называться на волне хорошего радио. В ней голос Алексея Петрухина. Услышите.

0: Это «Рада рай» на волне хорошего радио. Пару дней назад артистка выпустила новую песню, которая, как рассказывает, родилась из реальных историй, общих воспоминаний и чувства, когда знаешь, что у тебя есть надежное плечо. В итоге дуэтная композиция получила название «Самая лучшая подруга». Во всемирной паутине уже можно ознакомиться. «Проводник» на радио «Шансон» звучит.
1: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Вы знаете, что традиционно в начале сентября устраивает Михаил Шуфутинский встречу с поклонниками, которые очень-очень хотят вместе с мэтром календарь перевернуть, посмотреть, как горят костры рябин, но желающих попасть на эту сентябрьскую встречу с каждым годом все больше. И вот на этот раз переворачивать календарь, как пообещал Михаил Шуфутинский, будет 2 дня подряд по многочисленным просьбам. Только-только об этом Михаил Шуфутинский объявил. Провинциальный джаз-бенд слушали на радио «Шансон».
1: Остановись, послушай, не спеши.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

судьбе. Вот название композиции, которая в эфире хорошего радио прозвучала. Сменит ее Плесника «Братик» в исполнении Евгения Григорьева. Непонятно вашему покорному слуге, шутит ли Жека или серьезен, но утверждает, что приобрел старый городской заброшенный дом в несколько этажей, в котором проживали бомжи. Ну, надеемся, что какие-то комментарии от Жеки все же потом последуют.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новые правила провоза багажа и животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Как пишет ТАСС, теперь таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Она не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. Если крупногабаритные вещи не помещаются в багажник, их можно перевозить в салоне такси, но только по согласованию с водителем и при условии отсутствия помех для управления и безопасности пассажиров. Также в такси допускается перевозка собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в контейнере с глухим дном. Тем временем налоговый вычет на лечение домашних питомцев может появиться в России. Предполагается, что получить его смогут клиенты лицензированных ветеринарных клиник при наличии подтверждающих документов и чека об оплате. Механизм возврата уплаченного налога предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение, пишет РИА Новости. Мера должна помочь владельцам животных, а также поддержать ответственное отношение к питомцам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

0: Вот точно с таким же настроением и дню сегодняшнему скажем здравствуй, воскресенье, наполненное праздниками, день железнодорожника и день ВДВ. Наши поздравления, уверен, ваш покорный слуга в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, и что и в ваших словах эти праздники найдут отражение.
1: В городке периферийном отдает весна бензином, дремлет снег.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Пусть погода хмурится, дождь не дать не взять, а мы действительно будем гулять напропалую. На то она и всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене нас ждут несколько часов любимой музыки, будут энергичные танцы, ну и настроение будет замечательное. Возрастное ограничение 12+, а артистов очень-очень много соберется, чтобы ваши любимые песни исполнить.
1: Встал, набросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный

на шансоне «Любовь Успенская и очень красивая женщина». Девиз «Надо уметь жить красиво» распространила Любовь Успенская и на своего йоркширского терьера. Называет питомца арабским шейхом, и это не фигура речи. У пса отдельная спальня, с уборной, с гардеробной, кормит личный повар специально заказанным мясом. Ну и на гастроли, разумеется, только вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
13: «Эх-разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 30.

0: Американский межпланетный зонд InSight впервые записал...
1: Корпорация Google сообщила об утечке данных более чем 50...
2: Война с коррупцией не должна знать границ. Вот
1: в Бельгии разразился политический кризис.
3: Страны ОПЕК сегодня на заседании в Вене...
4: Польша спровоцировала новый международный...
5: США возобновят программу модернизации...
6: Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию...
1: Российская...

0: точно не ставит на паузу жизнь. Денис Майданов на этой неделе вместе с АвтоВАЗом в рамках благотворительной акции «Герой СВО» и его семье вручил новенький автомобиль. Песня под названием «Я остаюсь» звучала в эфире «Хорошего радио», а на смену ей уже спешит следующая, которая называется «Без любви твоей не смогу». Музыки много, шансон один.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Президент выразил уверенность, что бойцы продолжат достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Такая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В заключение глава государства пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего. Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Это на один день меньше, чем в предыдущие каникулы. Отдых начнется с 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на производственный календарь. При этом во втором полугодии текущего года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели в начале ноября и в конце декабря. Они также будут уменьшены из-за праздников. В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду. Жаркая погода и переменная облачность прогнозируется в Москве сегодня. По области местами возможна гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Так, температура воздуха днем в столице и Подмосковье будет в пределах от 30 до 32 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 17 градусов, а по области до плюс 14. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При этом спад жары в московском регионе начнется с понедельника. В этот день ожидается до плюс 28 градусов, а также кратковременные дожди, не исключены и грозы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 28 градусов, ясно. Небольшой дождь возможен ближе к вечеру. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он.

Но всякий миг он становится только лучше. И хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Ну а в студии хорошего радио Андрей Петров. В воскресенье проводим вместе. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: собственно, в Викторе Королеве никто и не сомневался. Обещал человек-праздник назвать день премьеры своей новой композиции. Так и сделал. Запишите, запомните. В ближайшую среду, 5 августа, пообещал Виктор Королев обнародовать свою свежайшую композицию. Ну а пока песня под названием «Прикосновение» была на радио «Шансон».
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

птицы в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

0: Радиошансон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Ты, мама, в нашем доме так заждалась ты.

Песня «Багульник» звучала в эфире «Хорошего радио». На смену ей спешит композиция «Абсент» уже в исполнении Елены Ваенги. На днях опубликовали рейтинг по цитируемости и упоминаниям в средствах массовой информации в городе на Неве разных известных личностей, артистов, музыкантов, спортсменов. Так вот, второе место по цитируемости и упоминаниям занимает Елена Ваенга. Ну, вам, конечно, интересно, а кто возглавил рейтинг? Александр Розенбаум. Но второе место, оно тоже почетное по олимпийским меркам, серебряная медаль.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Негожий день залит дождем.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

точно счастье в вашу жизнь добавит встреча, которая впереди. Ольга Шатрова стремится в эфир Хорошего радио. Ваш покорный слуга Андрей Петров. На следующей неделе с вами постречаюсь и обязательно пообщаемся в эфире радио «Шансон» под замечательные песни Хорошего радио.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ВВД напомнили о недопустимости изменения внешности на фото для паспорта. При этом небольшие корректировки допускаются, в числе которых настройка света, отображение теней и мелкие детали, которые делают снимок чуть лучше. Однако убирать с фотографии признаки, позволяющие идентифицировать человека, строго запрещено. К примеру, шрам или родинку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ведомства. Подчеркивается, что неподходящую фотографию могут не принять при оформлении документов. Новые поезда на московских центральных диаметрах получили имя «Королек». Такое название для составов серий ЭП-2Д и ЭП-2ДМ выбрали участники проекта «Активный гражданин». Всего в голосовании приняли участие более 130 тысяч москвичей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что сейчас по маршрутам центрального транспортного узла курсируют уже свыше 215 таких поездов. Кроме того, градоначальник поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Он отметил, что их труд имеет огромное значение для Москвы и всей России. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, пишет ТАСС. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам Григорьева, в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Парламентарий назвал такое повышение несправедливым. По его мнению, рост тарифов не оправдать никакими ценами на топливо и ссылками на логистику. Поэтому государству необходимо регулировать цены на билеты, а не идти на поводу у авиакомпаний, для которых важна только прибыль. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань – 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

нас живых еще не так мало. Поднимем

Сегодня очень особенный день, и я думаю, что в каждой семье праздник, ведь сегодня отмечается День железнодорожника и День воздушно-десантных войск России. Не сомневаюсь, что будут звучать поздравления в рамках рубрики «Мобильные выходные», а также в рамках программы «По заявкам только для вас». Так что обращайтесь в наш эфирный чат. В студии Ольга Шатрова, буду почтальоном ваших весточек. А пока любимые песни на радио «Шансон».

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Существует красивая байка про эту песню поэта Михаил Плецковский и композитор Вячеслав Добрынин, возвращаясь из подмосковного пансионата, остановились на обочине, купили у садовода ведро малины, и Плецковский, перебирая ягоды, стал напевать. И ягода малина, и ягода малина. И вот спустя примерно месяц песня была готова. И вот сейчас мы услышали ее в новом прочтении Ирины Круг. Воскресный денек на календаре, пусть сегодня все складывается легко, а настроение будет отличным.
1: Тебя прощаю, не прощая. Не важно, чья, не важно, с кем.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис «Костомукша Медиа» на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. «Костомукша Медиа», Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Каждое время года хорошо по-своему, однако лето лучше всех по всем признакам. Радио «Шансон».

0: что Родина одна.
1: Разукрасить жизнь во все тона возможно и на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Так что кто куда, а мы на «Бархатный шансон». Приглашаем вместе отправиться по волнам любимых песен. Подробности ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: городов.
1: И мы друг друга не потеряем, ведь мобильные выходные на радио «Шансон». И вот звучат ваши приветы. Юля благодарит своего мужа за любовь, внимание и заботу. Колечка Кравченко, люблю тебя. Слушаем вас каждый день на даче, пишет нам Татьяна. Живем в Талице. Передаю привет огромный своему любимому сыну. А вот имени сына мы не узнаем. Привет, мои любимые Настюни, Сластюни. Сидим в деревне Романово. Это Валера из Твери. Если вы хотите быть услышанным, то обращайтесь в мобильные выходные на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговые уведомления с августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять ФНС специальное заявление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что от рассылки можно отказаться, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, граждане могут получить бумажное уведомление в налоговой инспекции или в МФЦ. В Госдуме призвали бороться с бедностью за счет сверхприбыли банков. По мнению авторов инициативы, средства кредитных организаций следует тратить на повышение зарплат бюджетников и пенсий, а также финансирование соцпрограмм. Это позволит стабилизировать экономику без повышения налогов для населения, пишет газета.ру. Подчеркивается, что почти 10 миллионов россиян сейчас живут за чертой бедности, и им приходится экономить на самом необходимом. При этом только за 2025 год российские банки получили чистую прибыль в размере 3,5 триллионов рублей. Россияне текущим летом стали чаще отдыхать в выходные дни в Анапе и Краснодаре. В то же время популярность Сочи и Петербурга снизилась. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Лидером для коротких поездок остается Москва. На нее пришлось почти 20% от всех уикенд-бронирований по России. Второе место у Петербурга – 15%, замыкая тройку Сочи. В топ также вошли Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Горькое всегда следует за сладким, особенно когда речь заходит о любви, особенно когда речь заходит о запретной любви. Помимо официальных праздников, сегодня отмечается и Международный день прощения. Идея его в том, чтобы напомнить, отпускать старые обиды полезно для души. Это освобождает от какого-то груза эмоционального. Так что сегодня нужно понять и простить. С вами Ольга Шатрова и любимые песни, конечно же, на радио «Шансон». И вот одна из них прозвучит в исполнении Валерия Кураса. По капельке. Ну, а мне остается только напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Однако.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чужая любовь прекрасна, пока не становится твоим одиночеством. Сейчас отправимся в путешествие вместе с группой «Дюна». Посвящается всем, кто любит путешествовать на автомобиле. И не понаслышке знает, что в дороге по-настоящему живешь. Километры отсчитывают на не расстояние, а мгновение, из которых и складывается счастье.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди?

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

И все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эхо разгуляния».

0: зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: музыки много, шансон один.
1: Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: В рамках мобильных выходных продолжают звучать ваши приветы. Огромный привет Ляхову Семену и Ляхову Сергею. Отличных выходных и хорошего настроения, а еще и удачной рыбалки желает Ольга. Передаю привет своей любимой супруге Ане Бородачевской и своим любимым деткам, ваш любимый и любящий папа и муж. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Михаила и всех десантников с днем ВДВ. Муж служил еще в Афганистане, я его очень-очень-очень люблю. Ну и всем здоровья, удачи. Это Ирина из поселка Ульяновка. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Андрея Владимировича Сердюка с днем ВДВ. Это пожелание от супруги Марии. Ну а мы продолжаем эфир. Максим Олейников с песней «Я ревную» далее. Мобильные выходные обязательно вернутся через час, так что если хотите быть услышанным, то обращайтесь.
1: У любви каждый день как жажда, час за часом счастье длиннее.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд.
3: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили рассмотреть возможность включения дисциплин по цифровой грамотности в перечень предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. Также необходимо скорректировать механизм апелляции, чтобы снизить субъективность при оценке творческих заданий. Как заявил член комитета Софеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок, действующая система требует дополнительной настройки, поскольку именно такие элементы экзамена чаще всего вызывают вопросы участников. Сенатор обратил внимание на высокий уровень стресса среди выпускников в период сдачи экзаменов. Он подчеркнул, что реформы ЕГЭ должны быть направлены на гуманизацию процедуры, в том числе за счет расширения возможностей для пересдачи и повышения прозрачности системы оценивания. Россиян могут оштрафовать за хранение бензина. По информации газеты «Ру», российские нормы пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в случае пожара с тяжкими последствиями, возможно, и уголовная ответственность. Эксперты поясняют, что опасность создает не только сама жидкость, но и ее пары, которые могут воспламениться. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

Песня записана в 93-м году, а вот в апреле 94-го вышла в составе одноименного первого официального альбома Михаила Круга. И вот что любопытно, за выпуск аудиокассет с альбомом от студии «Союз» Михаил Круг не получил ничего, но за выход лазерных дисков с тем же материалом ему заплатили $3000. При том, что на саму запись он потратил значительно больше. Наше общение бесценно, и как здорово, что мы с вами на одной волне, волне радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

если виноват, ты меня прости просто. Ради той любви, что дарила нам

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

жизнь — это впечатление. Мы не живем годами, мы живем мгновениями, которые нас тронули запахом дождя, случайным разговором, видом из окна поезда или вот путешествием по Цветной Азии. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон, приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, шансон один для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис «Костомукша Медиа» на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. «Костомукша Медиа», Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Не только танцевать, но и убрано приумножать отличное настроение будем уже в следующем части. Программа по заявкам только для вас уже принимает ваши приветы, слова, поздравления. Обращайтесь в эфирный чат уже сейчас.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Другие звезды! «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказ

Школьные выходные на радио «Шансон» продолжаются с днем железнодорожника, своего мужа Шамиля, дочку с зятем, сватью Наталью Юрьевну, ее сына Артема с невесткой Танечкой. Всем здоровья, успехов и мира. Это Наиля из СПБ. Благовещенского Валерия Павловича с Курской области с днем ВДВ. Это великий и очень хороший человек. Мы его очень любим и уважаем. Это друзья из Владимира и Кавказа. Валера, будь здоров! Ну, Иркутск, садоводство Горка на связи. Всех зайчиков с днем ВДВ.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости и оптимизма под хиты на любимой волне. У микрофона Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

Любимые мелодии рано или поздно зазвучат, а пока вот об этом. У меня новость, и она точно вызовет бурное обсуждение. Особенно у школьников и их родителей. По информации «Комсомольской правды», в России хотят увеличить продолжительность учебного года на 14 дней. То есть учиться придется до середины июня. Инициатива принадлежит заместителю секретаря Общественной палаты Владиславу Грибу. И вот какой аргумент. Дополнительные дни нужны, чтобы организовать творческие занятия для детей вне основной программы. Мастер-классы, кружки и проекты, чтобы школьники могли раскрыть таланты и не засиживались все время за учебниками. Звучит неплохо, да? Но вот что интересно. Педагогическое сообщество эту идею не особо поддержало. И Минпросвещение раньше уже высказывалось против. Там считают, что вводить пятую четверть не нужно. Мол, и так нагрузка не маленькая. Да и лето — это все-таки время отдыха. В общем, пока это только инициатива. До ее реализации далеко. И вопрос будут обсуждать. Мне кажется, школьники будут против. Но это не точно.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, у меня для вас невероятно трогательная и вдохновляющая история. Прямо как в кино, только это чистая правда. Знакомьтесь, Чарльз Смит из Австралии. Теперь он официально самый пожилой мужчина в мире, который впервые стал дедушкой. И да, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему 91 год и 209 дней. Теперь он дедулька. Его внучку зовут Айла. А теперь самая интересная часть этой истории. Чарльз узнал о своем рекорде неожиданно. Его сын Эшли и невестка Хана решили устроить папе сюрприз. Тайно отправили заявку в Книгу рекордов, а потом вручили ему сертификат. Представляете лицо деда в этот момент? Кстати, сам Чарльз говорит очень мудрые слова. Для него важнее не рекорд, а семья. И это, пожалуй, главная мысль всей этой истории. Настоящие ценности всегда рядом, в кругу близких. Ну а среди женщин подобный рекорд поставила Мариана Валенберг в 2008 году. Ей было 96 лет, и она впервые стала бабушкой. Вот такие душевные новости.

человек устроен таким образом, что, встречая новых людей, мы всегда им присваиваем те черты характера, которым они часто не соответствуют. И тут разговор не о том, что первое впечатление обманчиво, а о другом. Каждый из нас следует собственным интересам, которые могут расходиться с целями окружающих. Вот как-то так.

Друзья, знаете, что общего? У электрогитары и русского языка. И то, и другое может сыграть с вами злую шутку, если не знать правил. Сейчас расскажу самые частые ошибки с тотального диктанта 2026. Они заставляют понервничать даже самых крутых ребят. Какие ловушки подстерегают участников на каждом шагу, рассказывают РИА Новости. Давайте разбираться. Итак, топ-3 орфографических ошибок. Это не со словами. Слитно и раздельно. Прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных. Ну и двойная «Н» в прилагательных и причастиях. Тут легко запутаться, как в гитарных аккордах. Жареный на масле картофель с двумя «Н», а просто в слове «жареный» одна «Н». Кроме того, есть коварные моменты. Непроизносимые и непроверяемые буквы. Слова вроде «аннулировать» с двумя «Н», «ассоциация» с двумя «С» и «масштаб». Там кое-где буква «С» затесалась. Устаревшие слова тоже не дремлют. «Лейб-гвардия» пишется через дефис. А теперь барабанная дробь, пунктуация. Вводные слова, оформление прямой речи и знаки в сложных предложениях. Ну что добавить? Русский язык самый богатый, как ни крути. Видимо, надо лучше готовиться. Ну а каждая ошибка — это шанс стать еще грамотнее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных произведений к мыслям вслух. Не знаю, как вы относитесь к спамерам, но это никак не повлияет на число звонков, которые будут одолевать повсюду. Сколько бы я ни блокировал неизвестные номера, они все равно звонят. Знаю людей, которые троллят спамеров, вводят их в заблуждение или шутят над роботом, если позвонила нейросеть.

Музыка очень скоро вернется. Тем временем мысли вслух. Чем раньше повзрослевшие дети съедут от родителей, тем больше шансов начать жить исключительно своими интересами. И тем, и другим. Но не всем это сразу удается. Но пытаться надо, чтобы выйти из зоны комфорта и начать жить

Новости подоспели. Треть респондентов призналась, что испытывали к школе теплые чувства время от времени. Большинству опрошенных нравились интересные уроки, общение с друзьями и школьные предметы. Также респонденты вспоминали добрых учителей, кружки, творческие мероприятия и спортивные соревнования.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к необычным новостям. Поговорим о вещах серьезных, но постараюсь это так подать, чтобы было не слишком мрачно. Пристегиваем ремни. Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в 2025 году. И да, это не сюжет криминального сериала, а реальность. Итак, встречаем в кавычках виновника торжества. Только без оваций, понятное дело. Типичный коррупционер прошлого года выглядит так. Мужчина от 30 до 49, то есть состоялся в жизни. Без судимостей в прошлом, с высшим образованием и семейный. Действует по месту постоянного проживания. Звучит как описание соседа или коллеги, правда? Вот и мне не по себе. А теперь цифры. С 2018 года в России выявили свыше 140 тысяч коррупционеров. Только за 2025 в поле зрения правоохранителей попали более 20 тысяч человек. Чуть более 17% преступлений совершены группой лиц, то есть сговором. Ну а более половины нарушителей уже имели опыт противоправных действий. Треть из них ранее судимы. Самая распространенная форма коррупции – взятка. Конвертики, договоренности, которые мешают нормальной жизни миллионов людей. Эти данные не просто статистика. Это сигнал. Коррупция – проблема, которая касается каждого. Она влияет на качество услуг, развитие городов и доверие к институтам. Пока мы остаемся равнодушными, ситуация вряд ли изменится.

стих обмелевший перекат. В Карелии средина лета, ныряют ласточки в закат. Тепло стоит

0: от музыки к постоянному желанию высказывать недовольство. Есть такая дурацкая привычка – постоянно жаловаться. И вот почему. Когда мы переживаем негативные эмоции, в нашем организме повышается уровень кортизола. В результате под ударом оказывается иммунная система, поднимается кровяное давление и уровень холестерина, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, повышается риск ожирения и диабета. Перестаем жаловаться.
1: Кто тебя создал такую? Я гляжу, и взор ликует. Ты как будто вся из сказки. Кто создал тебя такую?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблема, да и только. Берегите себя и стремитесь к лучшему. Вот только лучшее у каждого свое.

Тут кое-что интересное прочитал в новостях. Оказывается, каждый третий россиянин полагает, что сейчас лучше побольше тратить, а свободные сбережения по возможности как можно быстрее вложить во что-нибудь выгодное. Хотя 53% граждан, наоборот, считают наиболее рациональным поведением минимальные денежные траты и сохранение максимальной суммы на будущее. Таковы данные опроса в ЦИОМ. Ну и по данным опроса, каждый седьмой гражданин затрудняется определиться с тем, какой из этих двух вариантов на данный момент представляется оптимальным.

0: Всем легкого продолжения всего начатого под музыку на любимой волне. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

13 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили передавать часть квартир в новых многоквартирных домах государству. По словам парламентариев, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. При реализации механизма можно учитывать класс жилья. Например, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса, чтобы больше семей могли получить жилье по договору социального найма. В Госдуме уточнили, что среди очередников сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Различные ведомства согласовали требования к их работе на экспериментальной основе. По информации РИА Новости, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Как заявил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. В столице впервые в истории города пройдет ночной полумарафон «Забег-2030». По информации портала «Москва-24», мероприятие состоится 8 августа в рамках Всероссийского физкультурного фестиваля «Лига Спортфест». Участники смогут выбрать дистанции 21 километр, 100 метров и 10 километров. Маршрут пройдет от Олимпийского комплекса Лужники до Воробьевых гор вдоль Москвы-реки через парк Горького, Крымский мост, Перечистинскую и Кремлевскую набережные. Для любителей велоспорта также организованы два ночных заезда – «Ластрада» на 70 километров и 40. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Танцевально зажигательно мы открыли новый час на радио «Шансон». Именно с таким настроем ждем вас и на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». У вас есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную площадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. А на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман». Ах, можно перечислять и перечислять. Но есть, конечно, возрастное ограничение. Учтите это при покупке билета на нашем сайте 12+.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А это не просто строчка, а реальный советский термин. За 101-м километром селили тех, кому запрещалось жить в Москве, Ленинграде и других больших городах. Это неблагонадежных, бывших заключенных и тунеядцев. Ну, хорошо, что это уже история.
1: Снова память чувства ворошит.

Дай мужчине рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и избавишься от него на все выходные. Лето на радио «Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

лицо врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Как это здорово, что в любом вашем путешествии радио «Шансон» может составить вам компанию. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вновь продолжаю изучать ваши сообщения в рамках мобильных выходных. Поздравляю своего мужа Евгения Напольного с праздником железнодорожника, служба СЦБ, жена Екатерина и дочка Алиса. Мы его очень любим и ценим. Поздравляю с днем железнодорожника Светлану Витальевну, Тату, Белку и Степу из Улан-Удэ. Это Денис Романович. Поздравляю своего папу с днем железнодорожника Виталия Васильевича Минакова. Папа отработал 40 лет машинистом. Желаю здоровья, бодрости, духа. Это дочка Лилия. Таня Ильина к нам написала: 2 августа столько праздников отмечается. Илья Пророк, 2 часа у Волок и день ВДВ, день железнодорожников. Всех я поздравляю. Хорошего, позитивного настроения желаю. Привет передаю своему соседу Валентину Лёзову. Он бас-гитарист. Ну вот, присоединяемся к приветам.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. Осенью правительство выйдет соответствующие инициативы в рамках бюджетных законодательных предложений. Как пишет портал Москва-24, ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу. Как стало известно в ходе правительственного совещания, отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. Я напомню, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало 2400 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с предложением депутатов Госдумы направлено министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от трафика. Парламентарии предлагают давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул. Предполагается, что эта мера сделает путешествия к месту отдыха более доступными и позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

одновременно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо слов

Настоящая близость не требует допинга. В тишине и трезвости видно гораздо больше, чем в шумном застолье. Евгений Григорьев открыл новый час на радио «Шансон». Лето за окном, и нам дано еще как минимум 29 дней понаслаждаться беззаботностью. Ведь идеальное лето — это когда ты понимаешь, что счастье — это не пункт назначения, а дорога, по которой идешь, замечая каждую ромашку у тропинки. Именно этого я вам желаю. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: ничьей.
1: Михаил Шафутинский отмечает, что по звучанию песни «Золотой иероглиф» ближе не к традиционному шансону, а к стилю таких исполнителей, как Барри Уайт или Фрэнк Синатра. Михаил Шафутинский считает до сих пор эту песню одной из своих лучших. Сегодня отмечается день сидения на подоконниках. Это уютный повод отложить дела, взять чашечку чая и просто понаблюдать за городской жизнью снаружи. Зона комфорта будет еще лучше, если делать это и в компании «Радио Шансон».

0: но свой.
1: Первые 5 дней после выходных самые сложные. Лето на радио «Шансон».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: карете.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». Продолжаю передавать ваши приветы всех десантников и ветеранов ВДВ города Черемхово с праздником воздушно-десантных войск. Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия и исполнения желаний. Это с поздравлениями Надежды и Константин. Весь коллектив станции «Красный Кут», Приволжской железной дороги, а также ветеранов всем добра и благополучия желает Нина Жукова. Тех, кто сейчас за контроллером, за пультом, на обходе путей, все, кто на дежурстве, всем здоровья и успехов. Это Виктор Викторович ТЧ-28. Виктора Евсюкова с днем рождения из города Волгограда, родную тетю Люсю из Минска, и с днем железнодорожника Константина из Тюмени. Это Ольга из Волгограда. Ну что ж, на этом я говорю вам до свидания. Желаю наидобрейшего вечера в компании «Радио Шансон».

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось за 5 лет более чем в 1,5 раза. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, с 21 по 25 годы создано свыше 6 тысяч объектов первички. Это более 10% от существующих сейчас в стране. Закуплено 230 тысяч единиц медоборудования, в том числе новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании текущего года подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. В Москве на бюджетные места в колледже зачислено свыше 41 тысячи девятиклассников. По информации портала «Москва-24», чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Дорогие радиослушатели, любви вам не в службу, семейной гармонии и огромного счастья, чтобы все по согласию, все добровольно, так бывает в жизни, поверьте. И если уж криков, которые Анатолий Полотно и Федя Карманов обозначили как вой, то только от счастья. 18.07 в столице, меня зовут Юлия Степанова, далее в нашем радиоэфире лирический Александр Розенбаум.
1: Разреши я тебе, напиши.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: жемчуга, девочка Пай.
1: Девочка Пай Михаила Круга в эфире вечернего шансона. Скоро послушаем Стаса Михайлова, Артура Руденко и Викторию Олешко. Вика Цыганова споет нам. Но еще раньше Зара «У любви свои законы». По нашим законам продолжаются мобильные выходные. Значит, вы можете порадовать приветом или поздравлением своих близких, не дожидаясь программы по заявкам. Шансон. Хочу передать привет нашим девочкам Кулаковой Наталье, город Москва, Коксиной Верочке в Санкт-Петербург, Никите Надюши, город Можга в Удмуртии, мужу Александру Игнатьевичу. Спасибо, что они есть. Всех с праздником, мама Раиса.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Не знаю ни одного человека, который бы не захотел вот под такие песни потанцевать на танцполе, всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Татьяна Куртукова в числе участников. Кроме Татьяны, на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Евгений Григорьев и многие другие. Для зрителей старше 12 лет споют все звезды радио «Шансон». Всенародная танцплощадка состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты как раз на танцпол, где каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. Заглядывайте за подробностями на сайт radioshanson.ru. Всем добрый вечер еще раз. Скоро слушаем Вилли Токарева. Прямо сейчас Сергей Куренков.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Руслан Костомуха для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Возможно, и вам захочется черкнуть несколько слов в честь Дня железнодорожника или Дня ВДВ. Напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются.

7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. По мнению депутатов, государству необходимо регулировать цены на билеты. Поводом для предложения стал рост тарифов. В августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Ранее стало известно, что с 1 сентября пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. Предполагается, что этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Почти каждая вторая россиянка назвала Сочи идеальным местом для предложения руки и сердца. Согласно исследованию, на которое ссылается Лента.ру, 45% участников опроса считают лучшим вариантом отель в Сочи с видом на море или горы и романтический ужин в ресторане с особой атмосферой. На втором месте по популярности оказался вариант предложения в панорамном ресторане делового центра Москва-Сити. Его выбрали около 20% опрошенных россиянок. 15% участниц хотели бы получить обручальное кольцо во время полета на воздушном шаре и на вертолете. 12% респонденток отдали предпочтение романтике у воды. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лиса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91.19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Участники будущего их разгуляя 2026, группа «Лесоповал» в начале нового часа на радио «Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где вам удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. В 19.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Катя Огонек продолжает вечерний эфир «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
3: Москва 103.0.

Гарик Сукачев в эфире вечернего шансона. Да уж, бабушки бывают огонь. Но помните о том, что у эмоциональных и эмпатичных бабушек сердце всегда в зоне риска. Слушайте радио «Шансон», будьте счастливы, берегите своих близких. Скоро в нашем радиоэфире споет Александр Дюмин, Александр Новиков. Ну а прямо сейчас Игорь Слуцкий. Вам добрый вечер.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: где-то или нет? Есть ли дом их где-то или нет?
1: Александр Дюбин в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет Ирина Круг. Почитаем ваши послания в мобильные выходные, пока есть минутка. Добрый вечер. Хотела бы поздравить Сергея Леонидовича Гузанова с днем ВДВ. Поздравления от Евгении. Следующее — мира и добра всем. Давайте поздравим с днем ВДВ 38-ю гвардейскую бригаду управления ВДВ. Ирина, Новый Городок. Следующее послание. Привет, Шансон. Помоги поздравить друга Ермолова Михаила с днем рождения. От друзей. Мишане с днем рождения. Желаем простого человеческого счастья, удачи и чтобы все дороги вели к успеху. Цени моменты, береги себя и знай, мы всегда рядом за тебя. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи и слушайте радио «Шансон». Здесь красиво.
2: Остановись, послушай, не спеши.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, могут открывать оплачиваемые больничные листы. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте, и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка. Как сообщает РИА Новости, эксперимент стартовал в России 1 января текущего года. Самозанятым необходимо платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Отмечается, что этот период засчитывается в общий страховой стаж, то есть будет учтен при расчете пенсии. В трех российских регионах стартовал эксперимент с получением льгот по карте МИР. Речь идет о Ростовской и Тюменской областях, а также о Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах граждане будут автоматически получать скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах. Как рассказал РИА Новости замглавы национальной системы платежных карт Павел Потанин, сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, надо приложить карту к терминалу. Сначала система подтвердит право на ее получение, потом будет применена скидка, в том числе 100%. Гроза, ливневый дождь и сильный ветер прогнозируются на территории Московской области этим вечером и в ночь на понедельник. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Жителей и гостей Подмосковья призвали соблюдать осторожность в период непогоды. Ночью температура воздуха составит плюс 16-18, в Подмосковье плюс 14-19 градусов. Завтра днем осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит плюс 25-27, по области плюс 28 градусов. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Евгения Григорьева в исполнении Григория Лепса на радио «Шансон». Хочу, пока вот есть минутка, обратиться к вашим сообщениям в мобильные выходные, потому что следующие уже с 9 вечера в программе «Только для вас». Поздравляю всех с праздником ВДВ и с Днем Ильи Пророка. Даша написала. От Эдуарда сообщение. Добрый вечер, «Шансон». Всех ВДВшников с Днем ВДВ, а меня и всех причастных с Днем железнодорожника. Мира, добра и любви желает Эдуард. Сергей Смирнов поздравляет всех десантников с праздником ВДВ. От тезки моей, от Юлии сообщение. Отдыхаем на даче, отмечаем День железнодорожника и поздравляю любимого мужа Селищева Игоря с профессиональным праздником. Здоровья, успеха, спасибо за вкуснейший плов, жена Юлия. Группа «Бутырка» поет нам далее, ну а следующие ваши послания уже с 21 часа буду ждать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если не хочется держать на сердце любовь, хочется ее выплеснуть, и также очень хочется осень к весне ревновать, вот чтобы вот как раньше вместе, да, так присоединяйтесь к фестивалю «Бархатный шансон». Он пройдет с 24 по 30 октября, неделя в Турции на берегу Средиземного моря в компании любимых звезд. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» для лиц старше 12 лет.

Не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой.

истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Всем прекрасным танькам огромный привет от радио «Шансон» и Сергея Трофимова. Еще раз хочу пригласить всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», ведь петь нам сейчас будет участник фестиваля Евгений Кемеровский. В этом году с нами поедет Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Это далеко не полный список. Заглядывайте за подробностями о фестивале на наш сайт для лиц старше 12 лет.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости и оптимизма под хиты на любимой волне. У микрофона Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

Любимые мелодии рано или поздно зазвучат, а пока вот об этом. У меня новость, и она точно вызовет бурное обсуждение. Особенно у школьников и их родителей. По информации «Комсомольской правды», в России хотят увеличить продолжительность учебного года на 14 дней. То есть учиться придется до середины июня. Инициатива принадлежит заместителю секретаря Общественной палаты Владиславу Грибу. И вот какой аргумент. Дополнительные дни нужны, чтобы организовать творческие занятия для детей вне основной программы. Мастер-классы, кружки, проекты. Чтобы школьники могли раскрыть таланты и не засиживались все время за учебниками. Звучит неплохо, да? Но вот что интересно. Педагогическое сообщество эту идею не особо поддержало. И Минпросвещение раньше уже высказывалось против. Там считают, что вводить пятую четверть не нужно. Мол, и так нагрузка не маленькая. Да и лето — это все-таки время отдыха. В общем, пока это только инициатива. До ее реализации далеко. И вопрос будут обсуждать. Мне кажется, школьники будут против. Но это не точно.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, у меня для вас невероятно трогательная и вдохновляющая история. Прямо как в кино, только это чистая правда. Знакомьтесь, Чарльз Смит из Австралии. Теперь он официально самый пожилой мужчина в мире, который впервые стал дедушкой. И да, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему 91 год и 209 дней. Теперь он дедулька. Его внучку зовут Айла. А теперь самая интересная часть этой истории. Чарльз узнал о своем рекорде неожиданно. Его сын Эшли и невестка Хана решили устроить папе сюрприз. Тайно отправили заявку в Книгу рекордов, а потом вручили ему сертификат. Представляете лицо деда в этот момент? Кстати, сам Чарльз говорит очень мудрые слова. Для него важнее не рекорд, а семья. И это, пожалуй, главная мысль всей этой истории. Настоящие ценности всегда рядом, в кругу близких. Ну а среди женщин подобный рекорд поставила Мариана Валенберг в 2008 году. Ей было 96 лет, и она впервые стала бабушкой. Вот такие душевные новости.

Человек устроен таким образом, что, встречая новых людей, мы всегда им присваиваем те черты характера, которым они часто не соответствуют. И тут разговор не о том, что первое впечатление обманчиво, а о другом. Каждый из нас следует собственным интересам, которые могут расходиться с целями окружающих. Вот как-то так.

Друзья, знаете, что общего у электрогитары и русского языка? И то, и другое может сыграть с вами злую шутку, если не знать правил. Сейчас расскажу самые частые ошибки с тотального диктанта 2026. Они заставляют понервничать даже самых крутых ребят. Какие ловушки подстерегают участников на каждом шагу, рассказывают РИА Новости. Давайте разбираться. Итак, топ-3 орфографических ошибок. Это не со словами. Слитно и раздельно. Прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных. Ну и двойная «Н» в прилагательных и причастиях. Тут легко запутаться, как в гитарных аккордах. Жареный на масле картофель с двумя «Н», а просто в слове «жареный» — одна «Н». Кроме того, есть коварные моменты. Непроизносимые и непроверяемые буквы. Слова вроде «аннулировать» с двумя «Н», «ассоциация» с двумя «С» и «масштаб». Там кое-где буква «С» затесалась. Устаревшие слова тоже не дремлют. «Лейб-гвардия» пишется через дефис. А теперь барабанная дробь, пунктуация. Вводные слова, оформление прямой речи и знаки в сложных предложениях. Ну что добавить? Русский язык самый богатый, как ни крути. Видимо, надо лучше готовиться. Ну а каждая ошибка — это шанс стать еще грамотнее.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных произведений к мыслям вслух. Не знаю, как вы относитесь к спамерам, но это никак не повлияет на число звонков, которые будут одолевать повсюду. Сколько бы я ни блокировал неизвестные номера, они все равно звонят. Знаю людей, которые троллят спамеров, вводят их в заблуждение или шутят над роботом, если позвонила нейросеть.

Музыка очень скоро вернется. Тем временем мысли вслух. Чем раньше повзрослевшие дети съедут от родителей, тем больше шансов начать жить исключительно своими интересами. И тем, и другим. Но не всем это сразу удается. Но пытаться надо, чтобы выйти из зоны комфорта и начать жить в хорошем

Новости подоспели. Треть респондентов призналась, что испытывали к школе теплые чувства время от времени. Большинству опрошенных нравились интересные уроки, общение с друзьями и школьные предметы. Также респонденты вспоминали добрых учителей, кружки, творческие мероприятия и спортивные соревнования.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к необычным новостям. Поговорим о вещах серьезных, но постараюсь это так подать, чтобы было не слишком мрачно. Пристегиваем ремни. Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в 2025 году. И да, это не сюжет криминального сериала, а реальность. Итак, встречаем в кавычках виновника торжества. Только без оваций, понятное дело. Типичный коррупционер прошлого года выглядит так. Мужчина от 30 до 49, то есть состоялся в жизни. Без судимостей в прошлом, с высшим образованием и семейный. Действует по месту постоянного проживания. Звучит как описание соседа или коллеги, правда? Вот и мне не по себе. А теперь цифры. С 2018 года в России выявили свыше 140 тысяч коррупционеров. Только за 2025 в поле зрения правоохранителей попали более 20 тысяч человек. Чуть более 17% преступлений совершены группой лиц, то есть сговором. Ну а более половины нарушителей уже имели опыт противоправных действий. Треть из них ранее судимы. Самая распространенная форма коррупции – взятка. Конвертики, договоренности, которые мешают нормальной жизни миллионов людей. Эти данные не просто статистика. Это сигнал. Коррупция – проблема, которая касается каждого. Она влияет на качество услуг, развитие городов и доверие к институтам. Пока мы остаемся равнодушными, ситуация вряд ли изменится.

От музыки к мыслям о состоянии, при котором вроде бы бежишь, но остаешься на месте. Как часто приходится сталкиваться с профессиональным выгоранием? Какие факторы приводят к этому? Как повысить мотивацию работника? Что может сам человек сделать, чтобы вывести себя из профессионального выгорания? Поможет ли человеку отпуск или смена места работы? Нужен ли коллективу психолог? И так далее.

стих обмелевший перекат. В Карелии средина лета, ныряют ласточки в закат. Тепло стоит

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблемы, да и только. Берегите себя и стремитесь к лучшему. Вот только лучшее у каждого свое.

Тут кое-что интересное прочитал в новостях. Оказывается, каждый третий россиянин полагает, что сейчас лучше побольше тратить, а свободные сбережения по возможности как можно быстрее вложить во что-нибудь выгодное. Хотя 53% граждан, наоборот, считают наиболее рациональным поведением минимальные денежные траты и сохранение максимальной суммы на будущее. Таковы данные опроса в ЦИОМ. Ну и по данным опроса, каждый седьмой гражданин затрудняется определиться с тем, какой из этих двух вариантов на данный момент представляет оптимальным.

плачущей земле, не чуя сапогов. Наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом, а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги.

0: Всем легкого продолжения всего начатого под музыку на любимой волне. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Золотой хит Игоря Слуцкого и Вадима Цыганова в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой. Наверное, эти пояснения излишни. Те, кто слушает радио «Шансон», прекрасно это знают. Наша самая гостеприимная, самая любимая песня. Добрый вечер всем, кто настроен на нашу радиостанцию. 22 часа 4 минуты в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Всем вам желаю уютного вечера. И скоро мы с вами послушаем группу Михаила Танича «Лесоповал», Александр Розенбаум через секунды.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Насчет демографии не обещаю, а вот настроение поднимать будем точно. Радио «Шансон» приглашает всех на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, танцами и неповторимой атмосферой, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Подробности на радио «Шансон.ру» для зрителей старше 12 лет.

0: вчера.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нет никаких сомнений, что наши артисты раскачают лето и в октябре. Алексей Петрухин с Анной Семенович спели нам только что в эфире радио «Шансон». Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Анатолий Полотно и Федя Карманов и другие звезды, участники фестиваля «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Турция с 24 по 30 октября. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет.
1: Славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми, между нами бездна купленной любви. А между нами море, море.

не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не трать

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сейчас, когда душа моя, как птица, бьется в клетке ноющих костей, не в больницу я иду лечиться, не в театр иду.

поет, заплачь в тишине. Нет со мной друзей моих хороших, и тебя со мною рядом нет. Разбросала нас, как горсть горошин, брошенных зачем-то в белый свет.

ваши пальцы аккордом пройдут. Во дворе зеленеет крапива, создавая

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Сколько птиц залетало ко мне в окно, скольких птиц я кормил со своей ладони. Было множество певчих, но все одно.

отправится в свой полет. Только небо без любви ее погубит, без любви ее крыльям не сделать взмах, потому что без встречного нет опоры. Ну а споры про вечный полетный страх — это только всегда человечьи споры. Сколько раз я писал ноты птичьих тем, чтобы слушать ночами,

отправиться в свой полет. Вот только небо без любви ее погубит, без любви ее крылья не сделать взмах, потому что без встречного нет опоры, но споры.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ехал. Мне замерзшая вода и метели холода не помеха. На ветру фонарь.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.
1: Разольется по капельке марта грязь непролазная.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.
1: Пустая, холодная, жуткая комната. Захламлена, грязная,

0: конца. На радио Шансон реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, я это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает. Я вышел с мешком, нараспах расстегнул бушлат, у костров закопченный. А час до того, и 7 лет до того, я был человек.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

сказки, и в них очень верила окрестная шпана. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилась мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся.